Der Kussi and Nist, Eptet Bitochi Kutchi Pof, не повторит. Шампур, мангал, дрова, ведро и палочки. При всем при этом это прет, да еще как. Давай.